КАЯ «Московская торпеда». Вместе с ЦСКА он выигрывал чемпионат России и Кубок России трижды, а также Суперкубок дважды, а с Краснодаром дважды бронзу чемпионата России. Сборная Нидерландов получила приз за честную игру на чемпионате мира 2026. Голландцы дошли до 1/16 финала и уступили Марокко со счетом 1-1 в пенальти 2-3. За 4 матча чемпионата мира футболисты сборной Нидерландов получили 3 желтые карточки. Награда за честную игру была введена в 1970 году. 4 раза ее получала сборная Бразилии, 3 сборная Испании и Англии. Ламин Ямаль смог к 19 годам выиграть чемпионаты Европы и мира. Он вошел в пятерку самых молодых чемпионов мира. Кроме того, Ямаль стал первым, кто так рано выиграл и чемпионат Европы, и чемпионат мира. На момент финала Евро-2024 полузащитнику было 16 лет и 362 дня. На чемпионате мира 2026 футболист в 8 матчах забил гол и отдал 1 результативную передачу. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Многим людям по вкусу колбаса и сосиски. Кто-то ест их каждый день, кто-то относится к ним с подозрением. Это объяснимо. Глядя на эти продукты, сложно догадаться, из чего они на самом деле. А информации на этикетке некоторые люди не доверяют. На самом деле большинство колбас, изготовленных по правильным технологиям, ничего особенно вредного собой не представляют. Колбаса существует более 5000 лет, и не видно ни одной причины, по которой она когда-либо выйдет из моды. Про колбасные изделия с любовью рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64. Экскурс. Считайте расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
0: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
4: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
5: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
6: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А JQ?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: А какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Мода и JQ Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003-64 от 12 августа 2011 года.
10: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
11: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
12: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на «Спешил Во 104». Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. «Спешил Во 104». Запишите.

0: Подпишитесь на тест-драйв автомобилей J-Line по телефону 250-70-00. Код города 342.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Пермском крае суды стали чаще применять меры наказания и пресечения, не связанные с лишением свободы. Об этом сообщили на заседании Президиума Пермского краевого суда по итогам работы за первое полугодие этого года. За 6 месяцев суды региона рассмотрели 478,5 тысяч дел и материалов. Из них около 7% составили уголовные дела и материалы. В судебной практике выросло применение альтернатив заключению под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий, а также наказаний без лишения свободы, включая принудительные, обязательные работы и штрафы. С 27 июля компания «Водолет» запускает первый в навигации этого года регулярный составной рейс судов на подводных крыльях «Метеор-120Р» по маршруту Нижний Новгород-Казань-Сарапул-Пермь. Скоростным личным сообщением свяжут сразу 6 регионов – Нижегородскую область, Республики Мариэл, Чувашию, Татарстан-Удмуртию, Пермский край. Пассажиры смогут приобрести билеты как на полный маршрут, так и между отдельными промежуточными остановками. Футбольный клуб «Амкар» в Омске в рамках первого тура второй лиги А в группе «Серебро» нанес поражение местному «Иртышу». Игра завершилась со счетом 3-0. Подопечные Игоря Беляева забили два безответных мяча уже в первом тайме. Отличились Эмиль Галямов и новичок команды Дмитрий Усов. После перерыва Дмитрий Усов оформил дубль в этом матче. Следующие две игры «Амкар» проведет на выезде против Тюмени и дубля московского «Динамо». На фестивале «Причал», который пройдет в краевой столице с 24 по 26 июля, выступит российская рок-группа «Калинов мост». Концерт состоится 26 июля на территории Пермской судоверфи. Также в программе заявлены местные музыкальные коллективы, молодые исполнители, кинопоказы, экскурсии и другие культурные мероприятия. Пятый фестиваль «Причал» будет посвящен 85-летию Кировского района и 95-летию судостроительного завода. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье.
1: Видный город.
0: Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
2: Огромное спасибо Лилии Алексеевой, которая прямо сейчас здесь, в нашей студии, провела для вас прямой эфир. Ну, а мы, друзья, двигаемся дальше. Макс Максимов у микрофона сегодня. Александр Соловьев у нас немножечко уехал в отпуск. Мы его отпустим погулять. Он где-то сейчас возле Перми уже едет. Саш, тебе большой привет, если ты нас слышишь. Ну, а мы прямо сейчас начинаем, друзья, нашу программу по заявкам с Аленой. Алло, не забывайте, пишите ровно до 16 часов 50 минут. Я принимаю ваши приветы, поздравления, теплые и добрые слова, которые вы к нам пришлете в группу ВКонтакте, Радио Соль ФМ или в чате под прямой видеотрансляцией. Пожалуйста, милости просим, друзья. Что нас ждет в этом часе? Конечно, ваши музыкальные заявки, все, что вы захотите, все прозвучит здесь, в эфире вашей любимой радиостанции. Самое главное, написать нам как можно быстрее. Ну и я непременно все это озвучу в прямом эфире. Итак, друзья, Соленый алло начинается.
0: Соленый алло.
2: Ну и начинаем прямо сейчас с отличной композиции от Косты Лакосты, Cherry Lady. Это вот первый трек в нашем сегодняшнем музыкальном плейлисте. Так что делай громче, оставайся вместе с нами. Это Соль FM и программа по заявкам «Соленый алло». Погнали! Погнали!

0: Ну и, друзья, уже совсем скоро ваши приветы, поздравления полетят в прямой эфир радио Соль ФМ с Аленой. Алло, наша фирменная программа по музыкальным заявочкам. Поэтому давайте прямо сейчас присылайте.
1: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте. vk.com/solfm. Ты слушаешь программу по заявкам с Аленой.

так вот, только что Ваня Валеев здесь зажег со своей композицией «Нравится». Специально для Людмилы из Губахи эта песня прозвучала. Она попросила: «Макс, ну поставь, пожалуйста, мою любимую песню. Она мне очень нравится». И называется она тоже «Нравится». Ну вот это здорово. Я очень рад, что всем наши песни нравятся. Ну что, друзья, ваши приветы, поздравления, теплые, добрые слова звучат здесь, в прямом эфире радио Соль ФМ. Ну и я с удовольствием, конечно же, готов озвучивать первые ваши сообщения, что к нам приходит. «Добрый вечер, Солюшка», пишет нам Татьяна Афанасьева. «У нас сегодня праздник, гуляет и празднует вся чердынь, и в этом, и в том числе магазин «Хлебушка» номер один, так как у нашей Леночки Безгачевой сегодня днюха. Ура, ура, ура! Мы очень ее любим и дорожим ей, желаем ей счастья, здоровья и исполнения всех желаний. Весь коллектив: Таня, Зина, Лена и Лариса ее просто обожают. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню про день рождения». Я сейчас обязательно поищу хорошую песню про день рождения. Ну и буквально после небольшого рекламного блока она непременно прозвучит здесь, в нашем эфире, в программе «По заявкам» с Аленой. Алло, друзья, всем еще раз здравствуйте! Я понимаю, что, наверное, Александра Соловьева сегодня все потеряли, но у нас немножечко отдыхает. Желаем ему хорошего отдыха. Поэтому с Аленой «Алло» сегодня веду я, Макс Максимов. Прошу любить и жаловать. Еще раз всем доброго дня!

0: Весь город на одной волне. Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: С днем рождения, нежная моя. И спешит курьер доставить розы. День рождения.

еще раз поздравляю Леночку из Чердани с днем рождения. И вообще, друзья, всех сегодня поздравляю с днем рождения, кто сегодня 21 июля празднует его. Вот вам много-много роз от группы «Сказка» прямо сейчас здесь в нашем эфире. Ну что, друзья, давайте прямо сейчас почитаем ваши сообщения, которые прилетают к нам в группу ВКонтакте vk.ru Sol.fm, Sol.fm, либо же телеграм-канал или другие способы связи под видеотрансляцией. Можете написать, я все читаю вот здесь в нашей эфирной студии. Кстати, большой привет всем, кто смотрит прямую видеотрансляцию. Прямо сейчас машу вам рукой. Вот так вот. Ну что, давайте почитаем, что у нас здесь прилетело в данный момент на видеотрансляции. Денис Ширяев пишет нам: «О, Макс Максимов, привет! Привет, Соликамск! Всем желаем отличного настроения и прекрасного дня тебе, Дэн, тоже огромный привет! Ждем тебя уже на Дэнсхолле в эту пятницу!» Итак, далее Павел Румянцев пишет нам: «Привет, Соль.фм! Привет передаю всему Мантурова и всей Шарье! А также передаю большой привет Александру Соловьеву и всем желаю отличного вторника и главное, солнечного! Поставьте, пожалуйста, хорошую песню!» Ну, как всегда, у нас много хороших песен. Так, что еще у нас здесь? Евгения Князюк написала нам: «Хочу передать огромный привет моим девчонкам Ирине и Наталье. Ируся, закатывай побыстрее огурцы. Натали ждет нас на шашлыки. Привет, Соль.фм. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню». Девчонки, вам тоже огромнейший привет улетает. Отличного вам мяска, шашлычка. Ну, а от нас, конечно, ловите веселую песню в подарок «Калибри» и «Мавик» прямо здесь и сейчас. Погнали! Салют!

такой погоде, ну, грех просто не отрываться. Прям так хочется оказаться где-нибудь на берегу реки. Лучше, конечно, на берегу моря. Но в нашем крае Кама-река и куча маленьких речушек непременно спасают нас в такую жару. Вот, собственно, прямо сейчас и есть у нас одно сообщение, которое я непременно зачитаю, друзья. Лидия нам написала как раз, между прочим, с берега реки. Добрый день, Макс! Добрый день, Соль ФМ! Сидим на берегу реки, отдыхаем и наслаждаемся солнцем. И хочу передать огромный привет своему любимому мужу Андрею и еще раз сказать, что я его очень сильно люблю. Поставьте, пожалуйста, Филатов и Кэрос. Это из Осы сообщение. Пермский край. Вам большой привет и огромное спасибо от Лидии. Лидия, да, пожалуйста, Филатов и Кэрос прямо сейчас для вас здесь на волнах Соль ФМ. Как вы и просили. Погнали! Ну а пока что, друзья, жду ваших сообщений. Присылайте в группу ВКонтакте «Работает», телеграм-канал, либо под прямой видеотрансляцией. Пишите с радостью. Все прочитаю до 16 часов 50 минут. Здесь с вами в студии Соль ФМ Макс Максимов. Ну а прямо сейчас Филатов и Карас. Погнали!

0: Вот тут сообщение одно пришло от Глеба. Радио Соль ФМ. Макс, передайте привет Александру Соловьеву. Хорошего ему отпуска. Ну, по секрету вам скажу, Саша ненамного ушел в отпуск. Буквально сегодня и завтра его не будет. И в четверг он уже появится здесь в студии. Ну, а пока что я здесь за него. Рулю процессом, ставлю ваши любимые песни. Поэтому самое время их заказать в нашей программе по заявкам «Соленый алло». Вот Татьяна Стеклова написала нам приветик. Любимое радио, передаю огромный привет и желаю прекрасного настроения девчулям-красотулям Олечке, Иришке, Лилечке, так, Янне, Янчику, Рае. Поставьте, пожалуйста, «Там за рекой» Лисицын. Ну, мне кажется, «Там за рекой» поет не Лисицын, а Исайя. Ну, я все-таки поищу эту композицию и в ближайшее время непременно ее поставлю. Ну, а пока что реклама в вашем городе пройдет очень быстро, и я вновь к вам вернусь сюда, в соленую студию, чтобы мы с вами пообщались, потому что времени остается не так много. Поэтому пишите, «Соленый алло» продолжается. И еще раз всем доброго дня и хорошего настроения.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит. Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

0: Весь Пермский край, друзья, всем еще раз доброго дня, хорошего настроения. Программа по музыкальным заявкам в прямом эфире выходит здесь. Ну и, конечно, я читаю ваши приветы, поздравления, теплые, добрые слова, которые вы можете к нам написать в группу ВКонтакте vk.ru /solfm. Заходите, если еще не состоите в нашем большом дружном сообществе, то вступайте. Радио Solfm, оно так называется. Ну что, прозвучала композиция «Там за рекой». Отлично, зажигательно. Молодец, Исая. Так держать. Если понравилось, то заказывайте. Соленый малёт с удовольствием поставим. Ну, а я продолжаю читать ваши послания, ваши сообщения, которые прилетают к нам сюда, в группу ВКонтакте. Что нам написала Вероника? Сивкова нам написала: «Привет, Соль ФМ. Хочу передать огромный привет своим подругам Ксюше Киневой и Лене Пирожниковой, которые купаются у меня на даче в бассейне. Всем желаю офигенного настроения и зажигательного лета. Поставьте песню «Линии», пожалуйста». Да пожалуйста, ловите прямо сейчас. Буквально через несколько секунд она появится в эфире.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
2: Включаю радио Соль ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Молодец, Сережа Жуков распелся у нас в последнее время, даже целый альбом выпустил. И вот одна из хитяр, я бы сказал, «Руки вверх», песня «Холодно» прямо сейчас здесь специально для Татьяны Агеевой прозвучала. Ну а написала она нам следующее: «Ничего себе, непривычно без Александра! Ему отдельный привет, но и вы, Макс, тоже зажигалочка. Поставьте, пожалуйста, «Руки вверх, холодно». Ловите!»
1: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алло».
0: Это я, кстати, читаю сообщение под прямой видеотрансляцией, которая идет из нашей соленой студии. Подключайтесь vk.com либо ru/soulfm. Ну вот, тоже можно написать. Танюша нам написала и получила песню «Холодно». Вообще сегодня Макс Максимов добрый, всем ставит песни. И это здорово. Друзья, для этого и существует наша программа по музыкальным заявкам «Соленый алло». Итак, далее сообщение от Сергея Ильина. Прочитаем. Привет, Макс. Передаю большой привет всем тем, кто настроен на частоту «Соль-ФМ», Подмосковье на связи. Отдельные приветы Елене Тимгановой в поселок Вильва. Ну, а также Татьяне Корзуновой в Екатеринбург. Макс, заряди, пожалуйста, песенку «Диггер не вывожу». Почему бы и нет? Очень хорошая песня, тем более для таких замечательных людей, прозвучит непременно. Так, здравствуйте, передаю большой привет преподавателям и студентам медицинского училища, выпуск 2010 года, группа 41. И включите, пожалуйста, песню «Басты выпускной». Ого! Ладно, тоже поищу эту песню. Вот пока у нас будет Диггер играть, я поищу эту песню. Если получится, то непременно поставлю. Друзья, «Соленый алло» продолжается. Погнали дальше.
1: «Соленый алло».

0: Ну а далее в нашем эфире ловите Баста.
1: Соленый алё. Соленый алё. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

0: продолжаем. Соленый Алё, 16 часов 48 минут на всем Западном Урале. Да, время уже у нас заканчивается эфира, поэтому все сообщения я зачитал. Друзья, всем еще раз отличного продолжения сегодняшнего вторника, хорошего настроения. Вроде бы тоже все песни, вот сейчас даже посмотрел, все песни исполнил непременно. Поэтому что вам остается пожелать? Оставайтесь хорошими людьми, слушайте хорошее радио, солнечной вам погоды, отличного настроения и, конечно, до встречи уже завтра, также в 16.00 по нашему пермскому уральскому времени. Если вы в Людиново, в Кирове или в Дядьково, то у вас программа по заявкам начинается в 14.00. Вам, кстати, тоже большущий и пламенный привет всем, кто с нами на одной волне. Радио Соль ФМ вас любит, Макс Максимов. Всем пока, до завтра!
1: Реклама на Соль ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
3: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ОО 3Z. Лицензия номер L-041-01-10-26-05-8-890-1-65-02-2022.
6: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию, а микрофинансовая компания Пермского края. Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
9: Хорошее только начинается.
10: Звоним застройщику «Оникс» только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
9: Будем жить в центре развитого микрорайона.
10: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
9: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
10: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
11: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Турнер-авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соленый алло!

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Дистанционные мошенники все чаще пытаются не только похитить деньги, но и установить психологический контроль над жертвами для вовлечения их в преступную деятельность. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Злоумышленники нередко представляются сотрудниками правоохранительных органов и заявляют, что на имя человека пытаются оформить кредит или доверенность. Также они могут утверждать, что жертву подозревают в финансировании запрещенных организаций или что ее данные якобы оказались у преступников. В МВД отметили, что таким образом мошенники оказывают давление на людей и убеждают их помогать следствию, фактически вовлекая в противоправные действия. Будьте бдительны. В нашем крае до конца 2030 года планируют привлечь около 40 миллиардов рублей частных инвестиций в туристическую отрасль. Как сообщили Минприроды региона, значительная часть будущих проектов уже получила статус приоритетных инвестиционных. Это позволяет наращивать туристический поток в край. С 2022 года прирост туристов составил 187 тысяч человек, отметили в ведомстве. Продолжается реализация 10 проектов предпринимателей в 7 муниципалитетах. В Губахинском, Добрянском, Куйгинском, Кунгурском, Пермском, Чайковском и Чусовском округах планируется создать новые модульные гостиницы, а 4 действующие базы отдыха получат финансирование на развитие инфраструктуры. В этом году будут обустроены туристические центры в Чердане и Чусовом. Здесь планируется установить навигационные стелы, уличную мебель, смотровые площадки и малоархитектурные формы, которые станут частью новых туристических маршрутов. Продолжается строительство центра здоровья «Аквамарин» на курорте Ключи, акватермального комплекса в Усть-Качке и развитие всесезонного курорта Губаха. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Трикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 20-22 градусов. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
6: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
4: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
7: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
8: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
9: Внимание, выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящие должности.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: радио соляной столицы. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Со следующего месяца россияне начнут автоматически получать налоговые уведомления в личном кабинете на портале госуслуги. Для этого больше не потребуется подавать специальное заявление. Сейчас для получения таких уведомлений пользователям необходимо предварительно подать заявление. С августа эту процедуру отменят. Уведомления разместят в личных кабинетах всех владельцев подтвержденной учетной записи. Автоматическая рассылка позволит снизить риск того, что налогоплательщик слишком поздно узнает о начислении налога и столкнется с начислением пени. Граждане, не пользующиеся госуслугами, продолжат получать налоговые уведомления привычным способом – заказными письмами. Прокуратура Пермского края взяла на контроль устранение последствий паводка в нескольких муниципалитетах региона. Сотрудники ведомства выехали в Октябрьский, Лысвинский и Пермский округа, чтобы оценить ситуацию и проверить соблюдение прав пострадавших жителей. Особое внимание уделяется вопросам предоставления компенсации и других мер социальной поддержки. Напомним, наиболее серьезная ситуация сложилась в Октябрьском округе, где после сильных ливней был введен режим чрезвычайной ситуации. Что касается погоды, то на этой неделе в нашем крае впервые с начала лета ожидается дефицит осадков. Дожди возможны, но локальные и кратковременные. Как сообщает Гисцентр ПГНИУ, погоду в Прикамье будет формировать блокирующий антициклон с центром над Северным Уралом. По температуре неделя будет теплее нормы на 2-4 градуса. Начиная с сегодняшнего дня, дневная температура может достигать 30 градусов. Такая погода продержится всю неделю. Благодаря стабильно теплой и преимущественно сухой погоде в Прикамье снизится уровень воды в реках, а также закончится период с переувлажнением почвы по южным районам региона. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
2: А какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
3: Считайте расходы на операцию? Стоп!
4: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
3: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
7: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
10: Хит за хитом!

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Стало известно, в каких школах Пермского края будут ставить оценки за поведение в новом учебном году. Как сообщили в Краевом министерстве образования, это школы из Перми, Кунгура, Лысьвы, Соликамска и Гамова. Всего 10 учебных заведений. Среди них Лысьвинские средние общеобразовательные школы номер 3 и номер 7, Кунгурский лицей номер 1 и Кунгурская Плехановская средняя общеобразовательная школа, Соликамская средняя общеобразовательная школа номер 7 и так далее. Ставить оценки будут учащимся с 1 по 8 классы. Система оценок за поведение будет тестироваться с сентября этого года в школах по всей стране. В каждом регионе будет выбрано по 10 школ. Это будет трехуровневая система оценки за поведение – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Предполагается, что к сентябрю следующего года система оценки за поведение начнет действовать во всех российских школах. В нашем крае для борьбы с борщевиком применили роботов-мульчеров. Как рассказал глава города Чусовой Сергей Белов, используется тяжелая модель робота весом около 360 килограммов. Она перерабатывает заросли борщевика в мелкую фракцию прямо на месте. Рабочий управляет роботом на расстоянии, и это исключает контакт человека с ядовитым соком растений и риск травм от летящих камней. Кроме этого, в Чусовом легкие роботы применяются для кошения травы в скверах, на разделительных полосах и склонах с уклоном до 45 градусов. В тех местах, где применение стандартного трактора технически невозможно. Для работы на улицах города применяется модульная платформа. Благодаря быстросъемному оборудованию она фактически заменяет несколько видов техники, подметает и моет улицы, косит траву. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Новости спорта.
1: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российских спортсменов не допустили до юношеских игр глухих в Германии. Об этом сообщило в своем телеграм-канале посольство России в ФРГ. По имеющейся у посольства информации, Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в европейских юношеских играх глухих, которые должны пройти в Ганновере в августе 2026 года, отметили в дипведомстве. Экс-футболист сборной России Павел Мамаев прокомментировал назначение главным тренером команды Lead Energy из медиалиги. «Я завершил обучение на категорию А УЕФА. Это было для меня очень интересно. Мне захотелось для себя понять и ответить на вопрос, понравится ли мне быть тренером. Я решил попробовать, чтобы понять, насколько мне будет интересно это, насколько я буду получать удовольствие. Будет ли это такое же удовольствие, как от игры в футбол? Это новый опыт для меня. На данный момент я не вижу разницы между профессиональной командой и командой медиалиги. Не у всех команд РПЛ есть такие условия», — сказал Мамаев в «Спортэкспресс». Мамаеву 37 лет. Он играл за «Химки», «Ростов», «Краснодар», «ЦСКА» и «Московская торпеда». Вместе с «ЦСКА» он выигрывал чемпионат России и Кубок России трижды, а также Суперкубок дважды, а с «Краснодаром» дважды бронзу чемпионата России. Сборная Нидерландов получила приз за честную игру на чемпионате мира 2026. Голландцы дошли до 1/16 финала и уступили Марокко со счетом 1-1 в пенальти 2-3. За 4 матча чемпионата мира футболисты сборной Нидерландов получили 3 желтые карточки. Награда за честную игру была введена в 1970 году. 4 раза ее получала сборная Бразилии, 3-жды сборная Испании и Англии. Ламин Ямаль смог к 19 годам выиграть чемпионаты Европы и мира. Он вошел в пятерку самых молодых чемпионов мира. Кроме того, Ямаль стал первым, кто так рано выиграл и чемпионат Европы, и чемпионат мира. На момент финала Евро-2024 полузащитнику было 16 лет и 362 дня. На чемпионате мира 2026 футболист в 8 матчах забил гол и отдал одну результативную передачу. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
0: Новости спорта. Ты на любимой волне.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 20-22 градусов. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одно купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранты клиент. Забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
4: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
7: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
8: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8 34 253 420 29 420 29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
9: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Вот 3Z. Лицензия номер L041-01-10-26-05-891-61-02-2022 года.
13: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
14: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: весь город на одной волне. На одной волне. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Пермском крае суды стали чаще применять меры наказания и пресечения, не связанные с лишением свободы. Об этом сообщили на заседании Президиума Пермского краевого суда по итогам работы за первое полугодие этого года. За 6 месяцев суды региона рассмотрели 478,5 тысяч дел и материалов. Из них около 7% составили уголовные дела и материалы. В судебной практике выросло применение альтернатив заключению под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий, а также наказаний без лишения свободы, включая принудительные, обязательные работы и штрафы. С 27 июля компания «Водолет» запускает первый в навигации этого года регулярный составной рейс судов на подводных крыльях «Метеор-120Р» по маршруту Нижний Новгород-Казань-Сарапул-Пермь. Скоростным личным сообщением свяжут сразу 6 регионов – Нижегородскую область, Республики Мариэл, Чувашию, Татарстан-Удмуртию, Пермский край. Пассажиры смогут приобрести билеты как на полный маршрут, так и между отдельными промежуточными остановками. Футбольный клуб «Амкар» в Омске в рамках первого тура второй лиги А в группе «Серебро» нанес поражение местному «Иртышу». Игра завершилась со счетом 3-0. Подопечные Игоря Беляева забили два безответных мяча уже в первом тайме. Отличились Эмиль Галямов и новичок команды Дмитрий Усов. После перерыва Дмитрий Усов оформил дубль в этом матче. Следующие две игры «Амкар» проведет на выезде против Тюмени и дубля московского «Динамо». На фестивале «Причал», который пройдет в краевой столице с 24 по 26 июля, выступит российская рок-группа «Калинов мост». Концерт состоится 26 июля на территории Пермской судоверфи. Также в программе заявлены местные музыкальные коллективы, молодые исполнители, кинопоказы, экскурсии и другие культурные мероприятия. Пятый фестиваль «Причал» будет посвящен 85-летию Кировского района и 95-летию судостроительного завода. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. Прямо сейчас ты услышишь.

весь город на одной волне.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Живи со вкусом. Живи со вкусом.
1: Все, реально поедешь к ней ради двух минут?

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что стыд – одна из самых сложных и мучительных, а также одновременно интригующих человеческих эмоций? В отличие от базового страха или злости, которые ученые фиксируют у большинства млекопитающих, стыд считается высшей социально обусловленной эмоцией. Он не заложен в нас в виде готовой рефлекторной программы выживания, а формируется по мере взросления человека и его интеграции в общество. С точки зрения физиологии, стыд проявляется мгновенно и бесконтрольно. Лицо заливает краска, сердцебиение учащается, дыхание становится поверхностным, а человек подсознательно стремится сжаться или, например, опустить голову или отвести взгляд. За этот каскад реакции отвечает вегетативная нервная система, а точнее резкий тонус ее симпатического отдела. Кровь приливает к коже лица из-за расширения поверхностных капилляров, вызванного мощным выбросом стрессовых гормонов, в частности кортизола. Мозг воспринимает социальную неудачу так же остро, как и физическую угрозу жизни. Помните об этом.
0: Территория фактов.
2: Хит за хитом!

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 20-22 градусов. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
4: Цена с учетом скидки за тройбины при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
5: Считайте расходы на операцию?
6: Стоп! Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
7: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 9000.

0: юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. В ритме города, в ритме края.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 20-22 градусов. Днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Хит за хитом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: За хитом. Только на Соль FM.

0: все.
1: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье полночь. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol.FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol.FM в Google Play. Sol.FM.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Прикамье, час ночи. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Лето в ритме города. Это твои правила, твое пространство, твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

0: точно!
1: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.